0: Hit dana Radija Laktaši.
1: Vaš partner u dobrom raspoloženju. Radio Laktaši.
2: Передаем сводку Главного управления Гидрометцентра Югославии об уровне воды в реках на сегодня 22 декабря 1983 года. Река Дунай, Бездан, минус 1,9, минус 19, а под